0: 13 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
0: От lia-dizain.com
3: 100,4 Радио КТРФМ.